был твоей худшей ошибкой, ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой букве?

0: кафе. Тебе понравится.
1: Постой. Лока.

И расскажи про нас всему свету, как нес тебе цветов я букеты, как ждал я до утра у подъезда, ожидая тебя.

0: Лидер FM. 7 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Дилерский центр автомобилей марки «ГАЗ» приглашает на сервисное обслуживание автомобилей «ГАЗ», «УАЗ», «ПАЗ», автобусов и микроавтобусов. Ремонт двигателей, коробки передач, автоэлектрика, оригинальные запчасти. Продажа новых автомобилей марки «ГАЗ» и спецтехники. Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-605-2000 или короткий номер 7879.
2: Приглашаем Вита Свет. Маникюр и педикюр любой сложности. Консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в центре подологии и эстетики Вита Свет. Лида, проспект Победы, 29.
3: Строительный магазин «Иголенька» по первому переулку Александра Невского, 2. Ваш надежный партнер в мире строительства и ремонта. У нас вы найдете все необходимое, от крепежа инструментов до отделочных материалов и строительных смесей. Работаем для вас без обеда с 8 утра до 9 вечера, а в выходные с 8 утра до 6 вечера. Иголенька, когда стройка в радость.
4: Шум и холод вам мешает? Реалпласт от них спасает. Компания Реалпласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж, возможна рассрочка до 24 месяцев.
5: Наш адрес: Дзержинского, 73.
4: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реалпласт. Стиль и качество для вас.
2: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
6: Организация на постоянную работу требуется начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

Всем бодрого утра, это Лидер ФМ, меня зовут Павел Балешис. Второй рабочий день на этой неделе стартовал, 30 июня на календаре у нас. Если кто-то подзабыл, сегодня последний день первого летнего месяца. Ну что, впереди еще целых два жарких, ярких летних месяца, июль, август, которые, конечно же, принесут много позитива. Ну и этот день мы наверняка проведем очень замечательно. Ну а чем он запомнился, расскажу буквально через несколько минут.

7:19. Позитивная елка открыла этот час. Но я, конечно, рассказываю все самое интересное, что связано с сегодняшним днем. На календаре 30 июня. Сегодня Международный день астероида. Ну, вот такое это уже есть. Дата, которая напоминает нам, что космос не так далек, как кажется. В этот день, в 1908 году, в районе Сибирской реки под Каменная Тунгуска, произошел самый мощный в новейшей истории взрыв, вызванный падением космического тела Тунгусского метеорита. Больше века спустя дата стала поводом задуматься о безопасности планеты и внимательнее приглядываться к небесным телам, которые пролетают слишком близко. Праздник учрежден ООН в 2016 году по инициативе астрономов, космонавтов и ученых. Ну, действительно, очень интересно наблюдать за небесными телами, постоянным рассказом о том, какие необычности можно посмотреть в небе. То луна, то звезда, то метеорит и так далее. Все это рассказывается, конечно, нам и показывается учеными. Ну, конечно, сегодняшний день, не знаю, как отметить можно, но, тем не менее, не забывать о том, что действительно космос не так далек, как кажется, это хорошая дата, чтобы об этом напомнить.

0: 5 июня в 1921 году в республике было утверждено положение о Государственной плановой комиссии БССР, создание которой ведется отчет истории государственных экономических органов Беларуси. Ну, дорогие экономисты, вас поздравляем, конечно, с вашим профессиональным праздником. Ну, пускай у вас, как там, дебет с кредитом сходится. Все будет хорошо, но и день будет замечательный, чтобы он запомнился какими-то положительными и приятными поздравлениями.
1: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Климова Ольга приглашает на перманентный макияж. Брови, губы, заполнение межресничного пространства, удаление некачественного татуажа. Только до конца лета в PM House вы получаете вторую зону перманентного макияжа в подарок. Себя не находят, себя создают. Запись в Инстаграм и по телефону +375 44 55 24 754.
1: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
0: Иголенко заботится о пенсионерах и приглашает приобрести товары для сада и огорода со скидкой 13%. Акция действует каждый день с 8 до 12 часов только в магазине Иголенко по адресу Александра Невского, 76. Иголенко с выгодой для пенсионеров.
2: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
3: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард Беларусьбанка» и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая.бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
0: Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-61-65.
1: Реклама на Лидер FM 54-70-75.

0: Гороскоп представляет магазин модульных кухонь «Оптима» от фабрики «Зов».
1: Внимание! В нашем городе открылся новый магазин модульных кухонь «Оптима» от фабрики «Зов». Мы предлагаем модульные решения, которые идеально впишутся в любой интерьер. При заказе модульной кухни вы получаете скидку 25% и мойку из нержавеющей стали в подарок. Все это можно купить в кредит под 4% сроком до 3 лет. Ждем вас по адресу: город Лида, улица Крупской, 80, рядом с Керамин, напротив гипермаркета «Евроопт». «Зов». Мы создаем мебель для жизни.
2: Лидер FM. Гороскоп.
3: Гороскоп на этот вторник. Овны, новая неделя начинается у вас с уверенных шагов. Двигайтесь в таком же направлении дальше. Тельцы, не опускайте руки, все получится. Близнецы, интересные новости зададут позитивный тон. Раки, поддержка близких поможет в любых начинаниях. Далее львы. Профессиональные задачи у вас будут решаться очень легко. Девы, идеальный день для планирования будущего. Весы, приятная встреча украсят этот день. Скорпионы, настойчивость приведет к отличному результату. Стрельцы, хорошее настроение сохранится надолго. Козероги, вам сегодня все будет по плечу. Водолей, творческий подход поможет выделиться среди толпы. И рыбы, близкий друг подскажет самое верное решение. Я желаю прекрасного вторника.
2: Лидер FM. Наша музыка.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: СТО «Просто фиксики». Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним. Масло, фильтры, подвеска, сварка. Все сделаем на отлично. Бонус. Компьютерная диагностика и диагностика подвески бесплатно. Что бы ты ни гадал, что там еще поскрипывает. Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных. СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
2: Белгидромет сообщает, что сегодня будет облачная погода без осадков, ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду, ну и температура воздуха от 29 до 30 градусов со знаком «плюс».

30 июня на календаре завершается первый летний месяц. Стартуют два следующих, замечательных. Сегодня, кстати, можно было наблюдать клубничное полнолуние. Как вам такое название? Пик приходился на 3 часа ночи. Находясь низко над горизонтом, луна, казалось, крупнее, меняла оттенок на желтый, оранжевый или красноватый из атмосферного эффекта. Клубничной луной традиционно называют июньское полнолуние. Название связывают с сезоном созревания дикой клубники и земляники у народов Северной Америки. Ну, для любителей астрономии как раз замечательный повод был понаблюдать за этим вот явлением. У июньского полнолуния есть и другие народные названия. Медовая, луна розовая, жаркая. В разных традициях полнолуние называли по сезонным признакам урожая, погоде, сельским работам или природным явлениям. В этот день в США официально объявлено о создании транзистора, изобретение, положившего начало современной электроники. Произошло это в 1948 году. А вот в 1936 опубликован первый тираж романа Маргарет Митчелл «Унесенная ветром». Наверняка кто-то читал, ну а кто-то смотрел, конечно же, и кино про Скарлетт О'Хара. А что еще интересного у нас в этот день? В мировое время впервые добавлена високосная секунда для синхронизации астрономического атомного времени в 1972 году. Ну вот, пожалуй, основные события. Я желаю всем доброго утра, хорошего дня, успехов. Ну и будем надеяться, что этот день запомнится только позитивными событиями.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 8 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
3: 8:01. Всем приветище, доброго утра, хорошего настроения. Вторник, 30 июня на календаре у нас. Леди Гага, послушаем в этом музыкальном часе. Мари Краймбрери. Тукаразон — это горячий хит. Много потрясающей музыки впереди, новости. И я надеюсь, только потрясающее настроение.

0: уверенно, продавай выгодно. В ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лидопарк».
1: Лидер FM. Новости.
2: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. В санатории «Радуга» состоялся тимбилдинг с оздоровлением по-белорусски. В нем приняли участие представители лидских районных организаций, Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса, образования и науки, государственных и других учреждений. Для них подготовили насыщенную программу – флешмоб-разминку, спортивные конкурсы, музыкальные квизы. Каждый из участников провел комплекс медицинских и оздоровительных процедур на базе санатория. Лучшие команды и участники мероприятия были награждены грамотами, кубками, победителями и медалями. Лидские авиамоделисты снова на высоте. На республиканской спартакиаде «Техноспорт», которая прошла в Солигорске, учащийся Лидского районного центра творчества детей и молодежи Михаил Лукин занял второе место в авиамодельном спорте. Он показал высший пилотаж и мастерское управление моделями. На Славянском базаре в Витебске организаторы презентуют новую аранжировку знаменитого гимна фестиваля. Мелодия, известная каждому, прозвучит в новом современном предложении. Аранжировка принадлежит композитору Леониду Ширину. Обновленная версия объединит в себе эстрадных, фольклорных и классических исполнителей, что отражает жанровое разнообразие Славянского базара. Начнется фестиваль уже через 2 недели. Компания Microsoft приняла решение продлить программу расширенной поддержки Windows 10. Теперь она будет действовать до октября следующего года. Ранее планировалось, что обычные пользователи смогут рассчитывать на поддержку лишь до октября 2026. По предположениям экспертов, продление программы на дополнительный год может быть связано с ситуацией на рынке компьютерной техники. Из-за нехватки оперативной памяти заметно выросли цены на новые ПК.
1: Лидер FM. Погода.
2: Сегодня в регионе ожидается облачная погода, без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Столбики термометров поднимутся до 30 градусов тепла.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты. Надежная охрана квартир, гаражей, жилых домов и дач всего за 18 рублей в месяц. Телефон в Лидском отделе охраны 54 13 74 80 29 255 53 11.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375 29 657 65 65.
0: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9. Вы уже готовы к дачному сезону? Нет? Гипермаркет «Билд» поможет, потому что у нас есть все. Объявляем жаркие скидки на товары для вашего сада и огорода. Покупай выгодно все, от мангала до садовой техники. Ждем всех в гипермаркете «Билд» по адресу. Город Лида, улица Качина, 29, корпус 3.
2: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
3: В спортмастере цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8 801 147 77 и на сайте Sportmaster Buy. Акция действует по 31 июля 2026 года.
4: Воу-воу-воу! Иголенька, полегче! Они запустили акцию от объема «Купи больше, плати меньше!» Все просто! Ищешь оранжевый ценник со спеццены в магазине по адресу 1 переулок Александра Невского, 2. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее. А цены в шоке даже продавцы.
5: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард» Беларусьбанка и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
2: Реклама на Лидер FM 54-70-75.

0: FM. Тебе понравится.
1: 8:18. Леди Гага на волнах лидера ФМ. 8:18. По поводу Алехандро. Ну вот, интересная новость из Мексики. Значит, там появился настоящий Бэтмен, который по ночам выслеживает воров. Не знаю, может, его Алехандро зовут. Интересная история произошла в одном из мексиканских городов. Значит, там этот самый Бэтмен стал ловить предполагаемых похитителей мотоциклов и приклеивать их скотчем к столбу. А рядом ставил табличку, что они воры. Мотоцикл тоже рядом находится. Вор, предполагаемо, приклеен скотчем к столбу. Ну и, конечно, все видят о том, что вот тот самый злоумышленник, который пытался похитить вот это транспортное средство. Теперь полиция проводит расследование и заявляет, что найденные люди идут по делу как потерпевшие, а не как воры. Также полиция объявила мужчину в розыск. Он теперь предстанет на настоящий суд, где решится его судьба. Так что вот Бэтмен хотел наказать похитителей, воришек, но ситуация вышла против него, ведь действия, которые он делал, были противозаконны. Но потом наверняка будет расследование, действительно ли эти люди, которых он приклеил, были ворами, пытались украсть эти мотоциклы, возле которых они приклеены скотчем к столбу. Но это уже другое дело. Пока же ищут этого Бэтмена. Ну, история резонансная. Конечно же, в городе смеются и в то же время верят, что этот вот самый добрый мститель будет их остерегать по ночам.
0: Наша музыка.

0: Новый хит представляет СТО Лидрим Сервис.
1: Команда профессионалов Лидрим Сервис выполнит любой ремонт вашего автомобиля. Лидрим Сервис – это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: 8 часов 26 минут. Еще одна интересная новость, довольно любопытная и странная. Значит, пропавшая женщина, зовут Нарафиза, в Малайзии проживает. Она села за руль своей машины, отправилась по делам, но домой так и не вернулась. Конечно же, вы представляете, что, как переживали все близкие. Обнаружили автомобиль, он был припаркован в исправном состоянии, внутри находились ключи, какие-то личные вещи. Все это наводило мысль, что, возможно, что-то криминальное. Но дама явилась в полицейский участок спустя 2 недели и сказала, что со мной все в порядке, и попросила прекратить ее поиски, ведь кругом висели ее портрет, полиция искала ее, она просто решила некоторое время побыть одна. Кроме того, она велела передать родственникам, чтобы они оставили ее в покое, не искали, все замечательно. Полицейские связались с родственниками, объяснили ситуацию и призвали уважать чувства и выбор дамы, решившей это всех отдохнуть. Ну, жестковато, конечно, она поступила, но тем не менее всех перепугала. Конечно же, ее искали и знакомые, и друзья и так далее. А она в это время просто отдыхала от всех и решила таким вот образом побыть наедине с самим собой. Кстати, вот один человек более 30 лет провел на острове, потому что вот от всех устал. Вот такие крайности. Ну что ж, нужно уважать выбор каждого человека, но тем не менее и не забывать про тех, кто рядом.
1: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +35 29 689 77 78.
1: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон «Молодежный», улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАФ. «Кронекс» – мы ценим качество и предлагаем его вам. Внимание! Новый магазин электротранспорта предлагает полный ассортимент самокатов, велосипедов, скутеров с гарантией. Водительские права не требуются. Тест-драйв перед покупкой. Стань мобильным с магазином электротранспорта по адресу деревня Огородники, территория строительного магазина «Билдер».
2: Внимание! Внимание! Всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от «Беларусьбанка». А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
1: Лидские ЖБИ предлагают приобрести продукцию собственного производства: канализационные кольца, плиты перекрытия колодцев, плиты днищ колодцев, плиты перекрытия, тротуарную плитку, бордюр тротуарный и дорожный, блок Демлер М50 и М100, бетон различных марок с доставкой автобетоносмесителями. Обращайтесь, улица Индустриальная, 21, или официального дилера, частное предприятие «Иголенька».
3: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
4: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард» Беларусьбанка и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: 8:37 прекрасного дня. Еще раз пишу пожелать. Сегодня вторник у нас. Замечательный день. Жаркий, но не такой будет, как вчера. История одна про одну пару, про традиции. Вот уже пара 16 лет ходит в один и тот же ресторан в одной и той же одежде, чтобы отмечать свою очередную годовщину. Вот и одежду смотришь в пору им спустя 16 лет. Но отличие одно. Теперь они ходят не вдвоем. Столик, который они, за которым они постоянно сидели, где они, в принципе, провели первое свидание, теперь побольше. Потому что вместе с ними еще и 4 ребенка, которых они приводят с собой, чтобы отметить свою очередную годовщину. Ну, довольно любопытная, интересная история. Много приятных комментариев, которые пишут, какие же они милые и так далее. Первое свидание, вспоминаю, 4 часа разговаривали, не могли друг от друга оторваться, и вот спустя 16 лет все еще приходят в этот же ресторан, одевают ту же одежду и выбирают желательно тот же столик, если он, конечно, свободен, чтобы снова отметить свою годовщину, но уже со своими детьми. Красивая история, ну, действительно, вот, достойная публикации. Если у вас такие истории есть, тоже пишите, мы тоже их опубликуем и расскажем.
1: Ты слушаешь

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: плюс 375-29-582-34-81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Хотите увидеть лучшее решение для вашего дома в одном месте? Двери компании «Уют» всегда открыты по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки проверенных производителей из различных материалов. Квалифицированные монтажные бригады с большим опытом работы порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Окна и двери из профилей ПВХ и алюминия, рольшторы и жалюзи, реечные перегородки и декоративные рейки, эксклюзивные тихие стены из водостойкого текстиля и шумоизолирующие мембраны. Звоните прямо сейчас по телефону 8029-664-88-52. Уют, когда дом дарит гармонию и тепло.
2: Белгидромет сообщает, сегодня будет облачно, без осадков, ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Воздух прогреется до 30 градусов.

8:49. Доброго утра, хорошего настроения. Если кто-то еще не выпил свою чашку кофе, самое время как раз зарядиться энергией. По поводу чашек, НАСА создала чашку для кофе, для невесомости, чтобы астронавты могли пить свой напиток, как обычно, без трубочки. Вы представьте. Вместо силы тяжести чашка использует поверхностное натяжение и каналы особой формы, которые направляют кофе вдоль края прямо ко рту астронавта. То есть можно пить в космосе кофе с кружки. Это простая идея, которая с помощью физики решает проблему, характерную для жизни в космосе. Ну, форма интересная, форма любопытная. Ну что ж, кофейная чашка наверняка придется по вкусу всем астронавтам, чтобы наслаждаться своим утренним кофе в невесомости и смотреть сверху на Землю. Ну вот как вам такие виды? Я желаю доброго утра, хорошего настроения. Поиграем очень скоро, не переключайтесь.

0: Лидер FM. 9 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
2: Хорошего утра, встречаем новый музыкальный час, 9 часов, 1 минута, время точное, новинки «Lose Myself». Заряжаемся позитивной энергией, такой позитивной музыкой. Туркен, также новый трек. Фейдер «Goodbye» также в этом музыкальном часе. Далее Боб Синклер у нас. Немного новостей, прогноз погоды. Поиграем через 15 минут.
0: Лидер FM.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Воспитатель дошкольного образования детского сада номер 29 города Лиды Анастасия Страковская удостоена награды международного конкурса профессионального мастерства специалистов дошкольных образовательных организаций стран СНГ «Мастерство без границ». Она отмечена дипломом третьей степени в номинации «Лучший воспитатель дошкольного образования». Это результат высокого профессионализма, творческого подхода к своему делу. В Лиде в связи с празднованием Дня независимости Белоруссии 3 июля вносятся изменения в расписание движения некоторых городских, пригородных и междугородных автомобильных маршрутов в регулярном сообщении. Подробная информация размещена на сайте lidanews.by. Справки по телефону 80-152-71-50-21. В Беларуси выделят дополнительный частотный ресурс для сельской местности. Сотовые операторы смогут увеличить радиус покрытия базовых станций и повысить стабильность мобильного интернета в отдельных населенных пунктах и на транспортных магистралях. В планах развитие сети поколений 4G и 5G с внедрением новых технологий. Внедряют также технологии LTE. В мексиканском штате Кампече в пределах биосферного заповедника Калакмуль археологи обнаружили ранее неизвестный город цивилизации майя. Поселение больше тысячи лет оставалось сокрытым в глухой части джунглей. Его надежно маскировали густая растительность и полное отсутствие транспортных путей. Чтобы достичь объекта исследований, ученым пришлось прорубить 5-километровый проход сквозь заросли, а затем преодолевать оставшиеся участки маршрута на вездеходах и пешком.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: Сегодня в регионе ожидается облачная погода, без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Столбики термометров поднимутся до 30 градусов тепла.

0: приглашаем Vita Свет. Маникюр и педикюр любой сложности, консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в центре подологии и эстетики Vita Свет. Лида, проспект Победы, 29.
1: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
2: В Спортмастере цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8 801 147 77 и на сайте Sportmaster Buy. Акция действует по 31 июля 2026 года.
0: МЧС предупреждает, сохраняется высокий риск гибели на водоемах. Соблюдайте правила безопасного поведения, берегите детей, не оставляйте их без присмотра.
3: Достоверно.
4: Оперативно.
0: Качественно. С любовью.
4: С Лидской газетой.
0: Поспеши подписаться на любимое издание.
3: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
1: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Лидер FM. Дарим подарки.
1: Начинаем нашу игру. Как и обещал, в этом музыкальном часе будем разыгрывать скидку 30 рублей на подологический педикюр от Центра подологии и эстетики «Витасвет». Будем слушать мою соведущую. В течение 10 секунд что-то будет объясняться, что именно. Ну, догадаться должны именно вы. На номер 9703 отправить свой вариант ответа, отправить первым и получить за это подарок. Давайте слушать.
2: Сладость очень вкусная, на палочке разным вкусом. Это карамелька на палочке.
1: Вот что это такое, пишите.

0: А у нас подведение итогов, конечно же, у нас есть победитель. Мы еще раз слушаем отрывок.
1: Сладость очень вкусная, на палочке разным вкусом. Это карамелька на палочке. Это чупа-чупс.
0: Чупа-чупс, вот правильный ответ. Сегодня у нас победитель. Участник, номер телефона заканчивается на цифры 9077. Поздравляю с победой. Принимайте поздравления, подарок, скидку 30 рублей на подологический педикюр от Центра подологии и эстетики Витасвит. Ждите смс, узнаете, как забрать свой приз.
2: Лидер FM. Дарим подарки. Лови по будням в 9.15.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Лидский хлебозавод предлагает к вашему столу хлеб-житник. Ароматный хлеб из ржаной муки, солода ржаного. Сделано в Беларуси. Иголенко заботится о пенсионерах и приглашает приобрести товары для сада и огорода со скидкой 13%. Акция действует каждый день с 8 до 12 часов только в магазине Иголенко по адресу Александра Невского, 76. Иголенко с выгодой для пенсионеров.

0: Рэпер Климова Ольга приглашает на перманентный макияж. Брови, губы, заполнение межресничного пространства, удаление некачественного татуажа. Только до конца лета в PM House вы получаете вторую зону перманентного макияжа в подарок. Себя не находят, себя создают. Запись в Инстаграм и по телефону +375 44 55 24 754.
1: Внимание, Мирону Горбату срочно нужна наша помощь. Мальчик родился с тяжелым генетическим заболеванием мышечной дистрофии Дюшена. Сегодня у Мирона есть шанс остановить развитие болезни благодаря современному препарату Элевидис. Однако стоимость лечения составляет около 2 900 000 долларов США, что является непосильной суммой для одной семьи. Простой способ помочь – пополнить баланс МТС +375 33 342 89 13. Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и Радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 80229-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество которое радует.
2: Реклама на Лидер ФМ 54 70 75.

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: СТО «Просто фиксики». Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним. Масло, фильтры, подвеска, сварка. Все сделаем на отлично. Бонус. Компьютерная диагностика и диагностика подвески бесплатно. Что бы ты ни гадал, что там еще поскрипывает. Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных. СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
0: Белгидромет сообщает, что сегодня будет облачная погода без осадков, ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду, воздух прогреется до 30 градусов.
2: Лидер

0: Лидер FM. 10 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Любите сметану и выбираете легкость? Мелида представляет «Безлактозная сметана». Все тот же насыщенный вкус и нежная текстура, но теперь с дополнительным комфортом для вашего организма. Идеально для тех, кто ценит здоровый и сбалансированный рацион. «Мелида» – вкус, который радует. Попробуйте безлактозную сметану «Мелида» и пусть каждый день будет легким.

0: Лидер FM. Новости.
1: Доброе утро. В эфире Анастасия Коронила. Управлением образования райисполкома совместно с заинтересованными на базе торгового центра «Лидопарк» организован консультационный пункт психологической помощи для детей, подростков и взрослых. Он уже принял первых посетителей. Опытные психологи готовы выслушать и помочь. Время работы – вторник-четверг с 16 до 18 часов, суббота с 12 до 16. Вход в лес запрещен. В Лидском районе эта мера принята в связи с установившейся высокой степенью пожарной опасности. В период действия полного запрета вход в лес строго запрещен, даже за грибами и ягодами. Нарушителям грозит штраф до 12 базовых величин. Если же действия приведут к пожару и повлекут повреждения или уничтожение леса, либо торфяников, штраф увеличивается до 30 базовых величин. Следить за ситуацией в лесах можно на сайте Минлесхоза. Интерактивная карта запретов и ограничений на посещение лесов постоянно обновляется. Белорусская теннисистка Ирина Соболенко успешно начала выступление на Уимблдонском турнире. В стартовом поединке первая ракетка планеты встречалась с сербской теннисисткой Теодорой Костович, которая занимает 184-е место в мировом рейтинге и победила в двух партиях – 6-2, 6-3. Еще одна белорусская Ирина Шиманович свой матч 1/64 финала проведет сегодня против представительницы Швейцарии Виктории Голубич. Режим прекращения огня между США и Ираном в силе, несмотря на недавний обмен ударами, заявляет пресс-секретарь Белого дома. Дональд Трамп рассчитывает на хорошую сделку с Ираном в ходе обсуждения условий мира. Американский президент анонсировал проведение переговоров в столице Катара 30 июня. В Доху уже отправился спецпосланник президента США Уитков.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 30.
0: Лидер FM. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
0: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
2: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
3: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
4: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
2: Работаем даже по субботам.
3: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
2: Белспецгаз. Газ для вас.
5: Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165. Внимание, Мирону Горбату срочно нужна наша помощь. Мальчик родился с тяжелым генетическим заболеванием мышечной дистрофии Дюшена. Сегодня у Мирона есть шанс остановить развитие болезни благодаря современному препарату Элевидис. Однако стоимость лечения составляет около 2 900 000 долларов США, что является непосильной суммой для одной семьи. Простой способ помочь – пополнить баланс МТС плюс 375-33-342-89-13. Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире Лида ТВ. Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8154-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я устала выбирать.
2: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
1: Люблю тебя, пойдем скорее.
2: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
3: Срок проведения акции 30 июня 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +375 29 689 77 78.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Сертифицированный мастер Климова Ольга приглашает на перманентный макияж. Брови, губы, заполнение межресничного пространства, удаление некачественного татуажа. Только до конца лета в PM House вы получаете вторую зону перманентного макияжа в подарок. Себя не находят, себя создают. Запись в Инстаграм и по телефону +375 44 55 24 754. Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-61-65.
2: Здравствуйте, я вам звоню по объявлению.
3: Добрый день, я Алена, сотовая связь.
4: Добрый день, я вам звоню по поводу домофона.
5: Доброе утро, хочу вам предложить услугу.
3: Здравствуйте, меня зовут Анастасия, вам удобно сейчас разговаривать?
2: Здравствуйте, я менеджер по продажам.
3: Перейдите по этой ссылке.
2: Скачайте файл.
3: Мне нужны ваши персональные данные.
6: А вы уверены, что разговариваете с тем человеком, за которого он себя выдает? Не всегда стоит доверять звонкам с неизвестных вам номеров, особенно если они поступили из-за границы и с мессенджеров. Мошенники попытаются воспользоваться вашим доверием или эффектом неожиданности, чтобы заполучить ваши персональные данные и позже ими воспользоваться в преступных целях. Никогда не сообщайте конфиденциальную информацию. Не передавайте и не переводите денежные средства, если у вас появятся хоть какие-то сомнения. Не переходите по ссылкам, которые вам пришлют в СМС или мессенджерах. Мошенники постоянно используют новые схемы обмана и вымогательства. Ваша безопасность в ваших руках.
7: Это моя мама. Она у меня самая добрая и красивая.
8: Как дела, родной?
7: Это мой папа. Он у меня самый сильный.
9: Привет, чемпион.
7: А это мои братик и сестричка. И я их очень люблю. Это наша большая и дружная семья.
10: Семья – это самое дорогое в нашей жизни. Берегите ее.
11: А теперь полезный ролик от МТС для детей и их родителей на знание правил безопасности.
12: Отвечайте на наши вопросы вместе! Как правильно вести себя у водоема?
11: Купаться на оборудованном пляже вместе с родителями, нырять с обрывов и мостов.
12: Правильно! Купаться на пляже и только под присмотром родителей.
11: Узнай больше о безопасности на 112.by.
12: Проведи время с пользой!

0: Билл Гидромет сообщает, что сегодня будет облачная погода без осадков, ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду. Воздух прогреется до 30 градусов.
1: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Лидер FM. 11 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой — роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь компанией. Для вас выгодные комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланчесы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Суши Мини в Лиде. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: Доброе утро. В эфире Анастасия Коронила. За минувшие сутки в Лидском районе зарегистрировано одно ДТП. Никто из людей не пострадал. Подробнее о ситуации на дорогах рассказывает инспектор отдела ГАИ Александр Тарудь.
5: Сотрудниками отдела госавтоинспекции Лидского РОВД было выявлено и пресечено 100 фактов нарушений требований правил дорожного движения водителями транспортных средств, из которых 3 водителя управляли транспортным средством, не имея права управления. 15 водителей проигнорировали использование ремня безопасности. 6 водителей перевозили ребенка без использования детского удерживающего устройства. 1 водитель не предоставил преимущество движения пешеходам, переходившим проезжую часть дороги по пешеходному переходу. 12 водителей нарушили правила остановки и стоянки. 37 водителей управляли транспортным средством, в отношении которого не выдано разрешение на допуск к участию в дорожном движении. 17 водителей во время управления транспортным средством пользовались мобильным телефоном с помощью рук. Из общего количества нарушений 5 нарушений было выявлено со стороны водителей мотоциклов. Уязвимые участники дорожного движения также не остались без внимания сотрудников госавтоинспекции. Так, за минувшие сутки 2 пешехода нарушили требования правил дорожного движения.
4: Ярко, зрелищно и весело отпраздновали в Лиде День молодежи и студенчества. Традиционно этой дате в нашем городе приурочен фестиваль молодежных субкультур «Молодежная волна». В этом году мероприятие объединило на одной сцене сотни талантливых и креативных ребят, которые делились своим творчеством. Также организаторы подготовили различные площадки. На протяжении праздника работали аттракционы, фотозоны, фудкорты, ремесленные ряды. В Мостовском районе из-за шалости с огнем 9-летний мальчик получил ожоги. Инцидент произошел 29 июня на территории частного домовладения. Спасателям поступила информация о госпитализации с ожогами мальчика 2017 года рождения. Травмы ребенок получил в результате вспышки паров бензина из пластиковой емкости в результате его шалости с огнем. Кандидат от партии «Народная сила» Кейко Фухимори побеждает во втором туре президентских выборов в Перу после обработки 100% избирательных бюллетеней. Согласно официальным данным, результат Фухимори составляет 50,135%, что соответствует 9 396 000 голосам избирателей. Новый президент Перу вступит в должность 28 июля на 5-летний срок.
3: Лидер ФМ. Погода.
4: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 30.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Вы уже готовы к дачному сезону? Нет? Гипермаркет Билд поможет, потому что у нас есть все. Объявляем жаркие скидки на товары для вашего сада и огорода. Покупай выгодно все, от мангала до садовой техники. Ждем всех в гипермаркете Билд по адресу. Город Лида, улица Качина, 29, корпус 3.

0: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
1: Шум и холод вам мешает? Реалпласт от них спасает. Компания Реалпласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатно. Замер, качественный монтаж. Возможно, рассрочка до 24 месяцев.
2: Наш адрес: Дзержинского, 73.
1: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реалпласт. Стиль и качество для вас.
3: Уважаемые жители Лиды и Лидского района, Лидское ЖКХ напоминает, не забывайте ежемесячно до 25 числа оплачивать жилищно-коммунальные услуги. Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 8029-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество, которое радует.
0: Реклама на Лидер ФМ. Лидер ФМ.бай.

0: Победы и поражения, взлеты и падения, чемпионаты мира и первенство района, цифры, люди, факты. Все это в «Тайм-аут» на «Лидер FM 6+.»
1: Всем привет! Это программа о спорте «Тайм-аут» и с вами я, Настя Корнила. Итак, стартуем!
0: Первый тайм.
1: Футбольный клуб «Лида» на выезде обыграл «Молодечно». Матч 13-го тура чемпионата страны в первой лиге состоялся в минувшую субботу и завершился со счетом 2-0 в пользу нашей команды. Голами отметились Альфред Мазурич и Алексей Чернодаров. В турнирной таблице «Лида» занимает 6-е место, лидирует «Слуцк».
0: Второй тайм.
1: Столица в 7-й раз стала чемпионом Беларуси по мини-футболу. В 4-м поединке золотой серии в Оршанском спорткомплексе «Олимпия» минская команда обыграла «Витен» с результатом 7-5 и выиграла серию со счетом 3-1. В двух стартовых встречах соперники обменялись домашними победами в сериях послематчевых пенальти. В 3-м поединке, состоявшемся в минском спорткомплексе «Уручье», хозяева обыграли оршанцев с сухим счетом 3-0. На прошлой неделе в ОРЗ впервые стал обладателем бронзовых наград национальности. Первенства, одолев в серии за 3-е место земляков из БЧ 2-1.
0: Овертайм.
1: Пловчиха из Нидерландов Марит Стенберген установила новое мировое достижение на дистанции 100 метров вольным стилем. Женский рекорд мира на королевской дистанции пал на международном турнире в Риме. Стенберген проплыла 100-метровку за 51,68 секунды и на 0,03 секунды улучшила прежнее достижение в истории, которое в 2017 году показала Сара Шострем из Швеции. Марит Стенберген, 26 лет. Нидерландская пловчиха является многократной чемпионкой мира и Европы.
0: Победы и поражения, взлеты и падения, чемпионаты мира и первенство района, цифры, люди, факты. Все это в «Тайм-аут» на «Лидер FM». «Лидер FM». Слушай то, что нравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Иногда хочется просто выдохнуть и провести вечер в правильной атмосфере. Бильярд Connect – пространство для тех, кто ценит стильный отдых и хорошую компанию. Профессиональные бильярдные столы 12 и 10 футов, 7 пулов по 9 футов и уютная вип-зона, бар, кухня и PlayStation. Все для вашего комфорта. Бильярд Connect. Мицкевича 16. Откройте для себя вечер, который запомнится.
2: Приглашаем Vita Свет. Маникюр и педикюр любой сложности. Консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы.

0: для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в центре подологии и эстетики Vita Свет. Лида, проспект Победы, 29.
1: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
2: Опранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй, слухай белорусскую музыку. Читай, размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уласную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
0: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
3: Реклама на Лидер FM 54-70-75.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Давно мечтаете о натяжном потолке? Тогда ждем вас в компании «Уют» по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки от проверенных производителей. Матовые, глянцевые, сатиновые и тканевые. Высокое качество и низкая цена за счет работы напрямую с производителями. Квалифицированные монтажные бригады порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Действуют рассрочки и кредитные программы, а также скидки для многодетных семей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Звоните прямо сейчас и запишитесь на бесплатный замер 8029 664 88 52.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит

0: Лидер FM. 12 дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
0: Ты слышишь?

0: Уверенно продавай выгодно в ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лидопарк».
1: Лидер FM. Новости.
2: Здравствуйте, в эфире Анастасия Каранила. Президент в ходе рабочего визита в Китай посетил Пекинский университет. Он провел рабочую встречу с руководством учебного заведения. Также Александр Лукашенко принял участие в торжественной церемонии вручения дипломов выпускникам первой совместной образовательной белорусско-китайской программы между ведущими вузами двух стран по специальности биотехнология. В редакцию «Лида Медиакомпании» обратился местный житель, который спрашивал, необходимо ли специальное разрешение на установку кондиционера в квартире многоквартирного жилого дома и где его можно получить. Рассказывает заместитель начальника отдела по работе с обращениями граждан и юридических лиц Лидского райисполкома, начальник службы «Одно окно» Ольга Бернацкая.
3: Установка на крышах и фасадах многоквартирных жилых домов, индивидуальных антенн и иных конструкций, в том числе кондиционеров, производится после согласования. Для согласования гражданину необходимо обратиться в службу «Одно окно» Лидского райисполкома, с собой предоставить технический паспорт на жилое помещение, нежилое помещение в жилом доме, в случае оформления этого паспорта до 1 января 2023 года, и план-схему размещения на крыше или на фасаде многоквартирного жилого дома, индивидуальных антенн и иных конструкций. Пакет документов для согласования передается в Управление архитектуры и строительства. Само согласование выдается в 15-дневный срок и бесплатно осуществляется.
2: Музыкальный маршрут по Личине. Коллектив отдела нестационарного обслуживания районного центра культуры и народного творчества отправился в путь с концертной программой «Победа у каждого в сердце живет». Артисты из любительского объединения «Альтанка» уже успели порадовать жителей отдаленных деревень Капачели, Перепечица, Ольжево и Далекие. Крупный пожар произошел на трубопроводе нефтехимической компании в Индии. Пострадали по меньшей мере 35 человек. ЧП произошло в восточном штате Западная Бенгалия. Несколько пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Сведений о погибших нет. По предварительной информации, причиной пожара мог стать инцидент в районе несанкционированной точки отбора нефтепродуктов. По факту начато расследование.
1: Лидер ФМ. Погода.
2: По данным Белгидромета, сегодня в регионе сохранится малооблачная погода без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха около 30 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Вы уже готовы к дачному сезону? Нет? Гипермаркет Билд поможет, потому что у нас есть все. Объявляем жаркие скидки на товары для вашего сада и огорода. Покупая выгодно все, от мангала до садовой техники. Ждем всех в гипермаркете Билд по адресу. Город Лида, улица Качина, 29, корпус 3. Надежная охрана квартир, гаражей, жилых домов и дач всего за 18 рублей в месяц. Телефон в Лидском отделе охраны 54 13 74 80 29 255 53 11.
0: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
2: Я не успел купить стройматериалы. Не успел купить.
3: Спи, дорогой. С утра зайдешь на сайт иголенька.бай, выберешь и закажешь.
2: Иголенька.бай. Иголенька.бай. Иголенька.бай.
1: Организация на постоянную работу требуется начальник отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165. МЧС предупреждают, дети у воды требуют непрерывного контроля, не оставляйте их без присмотра ни на минуту. Только ваша бдительность сохранит детскую жизнь и здоровье.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Лидер FM. Дарим подарки.
1: А мы начинаем нашу очередную игру в этом музыкальном часе. В обеденный перерыв будем разыгрывать второй подарок на сегодня. Это гарнитур нажимной дверной белый от предприятия RealPlast. Подарок достанется тому, кто ответит на вопрос, на утверждение, которое я озвучу. Правда это или ложь то, что я говорю? После того, как я озвучу, ваша задача отправить эти слова. Так вот, утверждение сегодня... Вот, уже присылают правда. Нет, не засчитывается, пока я еще не озвучил вопросик. Итак, правда или ложь, что у некоторых зебр вместо полосок пятна? 9-7-0-3.
0: Дарим подарки.

0: оставь сердце.
1: Дарим подарки.
2: Подводим итоги состязания. Итак, правда или ложь, что у некоторых зебр вместо полосок пятна? На 9703 нужно было отправить вариант «правда». Действительно, такое возможно. У некоторых зебр из-за генетических мутаций нарушается процесс распределения к пигменту. Из-за этого классические полосы сливаются, образуя уникальные белые или черные пятна. 2904, победитель. Именно вам достается подарок. Я напоминаю, сегодня мы разыграли гарнитур наживной дверной белый от предприятия «Ареал Пласт» по изготовлению окон и дверей из ПВХ. Лида, улица Дзержинского, 73.
1: Наша музыка.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +3 729 689 77 78.
4: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Мягкая мебель нового уровня теперь в Лиде. Стиль, комфорт, надежность и все это Савлуков Мебель. Ждем вас по адресу улица Александра Невского, 76. Выбирайте мебель, которая вдохновляет, а не разочаровывает.

0: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
1: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард Беларусьбанка» и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие.

0: 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет. Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире Лида ТВ. Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
1: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: СТО «Просто фиксики». Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним. Масло, фильтры, подвеска, сварка. Все сделаем на отлично. Бонус. Компьютерная диагностика и диагностика подвески бесплатно. Что бы ты ни гадал, что там еще поскрипывает. Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных. СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
0: Белгидромет сообщает, что сегодня будет облачная погода без осадков, ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду, воздух прогреется до 30 градусов.

0: Лидер FM. Час дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
0: Активный день. Активный день. С Лидер FM. Тебе понравится.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель-Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель-Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель-Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель-Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Еще один шаг для продвижения промышленного туризма в регионе. В Лиде состоялось открытие информационного центра и фирменного магазина предприятия «Лидское пиво». На мероприятии по случаю открытия нового объекта присутствовали представители местной власти. Председатель Лидского райисполкома Александр Версоцкий отметил, что реализация подобных проектов – еще один шаг в развитии туристической инфраструктуры города. Новый комплекс создан для повышения качества обслуживания гостей музея Лидского бровара, который ежегодно посещают около 40 тысяч человек из разных регионов Беларуси и зарубежных стран. 29-30 июня госавтоинспекция проводит дополнительные профилактические мероприятия. Они направлены на предупреждение нарушений правил дорожного движения велосипедистами и лицами, передвигающимися на средствах персональной мобильности, говорит инспектор отдела ГАИ Александр Тарудь.
4: Исходя из общего анализа дорожно-транспортных происшествий, риск гибели или получения травм в случае совершения ДТП для водителей и пассажиров двухколесных транспортных средств в десятки раз выше, чем у автомобилистов. Уважаемые велосипедисты и пользователи средств персональной мобильности, помните о том, что при движении по дороге и вблизи ее в темное время суток вы обязаны обязательно использовать фонари, которые излучают спереди белый, а сзади красный свет. При движении вне населенного пункта быть одеты в одежду повышенной видимости со световозвращающимися элементами. А также напоминаем, что перед пересечением проезжей части дороги велосипедист и пользователь средств персональной мобильности обязаны спешиваться и переходить проезжую часть дороги.
3: В Каменецком районе бык нанес телесные повреждения животноводу. 55-летняя женщина обратилась в больницу. Она рассказала, что работает на молочно-товарной ферме. Осуществляя взвешивание быков, подгоняла животное палкой. В ответ бык толкнул женщину головой. Она упала, ударившись об угол загона, после чего животное прижало ее к бортику ограждения. В Турции начался сезон лесных пожаров. Огненный фронт наступает на город Измир, который расположен на западе страны. Там уже вовсю полыхают окрестные поля и леса. Пожару присвоена наивысшая степень опасности. На борьбу с бедствием откомандированы 7 самолетов и 8 вертолетов, а также 35 пожарных нарядов. Однако погода в Турции стоит жаркая и ветреная, а потому все попытки людей укротить стихию пока остаются тщетными.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По данным Белгидромета, сегодня в регионе сохранится малооблачная погода без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха около 30 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4% народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
2: Приглашаем Вита Свет. Маникюр и педикюр любой сложности. Консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в центре подологии и эстетики Вита Свет. Лида, проспект Победы, 29.
3: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
4: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
5: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
6: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
4: Работаем даже по субботам.
5: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
4: Белспецгаз. Газ для вас.
2: Вы уже готовы к дачному сезону? Нет? Гипермаркет Билд поможет, потому что у нас есть все. Объявляем жаркие скидки на товары для вашего сада и огорода. Покупая выгодно все, от мангала до садовой техники. Ждем всех в гипермаркете Билд по адресу. Город Лида, улица Качана, 29, корпус 3.
1: Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-61-65.
7: Стоп-экстремизм. Нарушая правила в виртуальном мире, ответ придется держать в реальности. Речь идет о подписках на экстремистские чаты и хранении запрещенного контента на своем устройстве. Не забывайте, подписка со ссылкой и пересылка грозят административной ответственностью до 15 суток за каждый факт с конфискацией устройства. Любая отправка информации, интервью и иное содействие повлечет до 7 лет лишения свободы. Скажем нет экстремизму.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: FM. Дарим подарки.
1: Если готовы посражаться, то милости просим. Прямо сейчас третье состязание на сегодняшний день. Будем разыгрывать скидку в 50 рублей на перманентный макияж в PM House. Я озвучиваю вопрос, варианты ответов также озвучиваю. Ну и на 9703 вы отправляете верный ответ, который, на ваш взгляд, правильный. Прописывайте полностью его словами. Ну что... Пожалуй, к вопросу. На каком языке говорит большинство жителей города Каракаса? На испанском языке, итальянском либо английском? 9703.

0: дарим подарки.
1: Очень легкий вопрос я сегодня озвучил. Итак, на каком языке говорят большинство жителей Каракаса? На испанском, итальянском, либо английском? Конечно же, вариант первый – это испанский язык. Большинство жителей говорят именно на нем, жители столицы. Итак, победитель сегодня у нас кто? Последняя цифра номера телефона абонента – 2097. Принимайте эти поздравления и аплодисменты. Вам достается подарок, скидка 50 рублей на перманентный макияж в PM House.
2: Новый хит представляет СТО Лидрим Сервис.
3: Команда профессионалов Лидрим Сервис выполнит любой ремонт вашего автомобиля. Лидрим Сервис – это 10-летний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон «Молодежный», улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАФ. «Кронекс» – мы ценим качество и предлагаем его вам.
2: Воу-воу-воу! Иголенька, полегче! Они запустили акцию от объема «Купи больше, плати меньше!» Все просто! Ищешь оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу 1 переулок Александра Невского, 2. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее. А цены в шоке даже продавцы.
3: Дилерский центр «ГАЗ» город Лида предлагает продажу новых автомобилей по фирменной финансовой программе лизинга с рассрочкой на 18 месяцев без переплат. А также обновление автопарка по программе Trade-in. Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон +375 29 66 22 155.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
0: Вы уже готовы к дачному сезону? Нет? Гипермаркет Билд поможет, потому что у нас есть все. Объявляем жаркие скидки на товары для вашего сада и огорода. Покупай выгодно все, от мангала до садовой техники. Ждем всех в гипермаркете Билд по адресу: город Лида, улица Качина, 29, корпус 3.
2: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
3: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2020 года.

0: 2026 года оплачивайте покупки картой «Шодрая Мастеркард» Беларусьбанка и участвуйте в рекламной игре «Шодрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Шодрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Шодрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
1: Реклама на Лидер FM 54-7.

Белгидромет сообщает, что сегодня будет облачная погода без осадка, ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду. Воздух прогреется до 30 градусов.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит. Золотой. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 2 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
2: 14 часов. Время точное, солнечное, замечательное время для того, чтобы послушать замечательную музыку. Горячий хит Бори Толк в этом часе. Новинка Джелагони, Океаны. Basic Element, также ретро-хит. Дневной сеанс через 15 минут. Всем доброго дня.
0: Лидер FM.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой — роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь компанией. Для вас выгодны комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланчесы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Суши, Суши в Лиде. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: Здравствуйте. В эфире Анастасия Коронила. ЛИДА готовится отметить День независимости Республики Беларусь. 3 июля жители и гостей города ждут праздничные мероприятия. Стартуют они в 12 часов митингом у кургана Бессмертия. В 13:00 на Дожиночной площади начнется торжественная программа. Концертные выступления продлятся до позднего вечера. В 22:55 состоится республиканская акция «Споем гимн вместе», а после небо над городом окрасит праздничный фейерверк. В 23:05 начнется мини-дискотека. На протяжении дня будут работать различные тематические и развлекательные площадки у Дворца культуры и на улице митрополита Филарета. Отделом содействия занятости 7 июля с 10 до 12 часов на сайте evacancy.by будет проводиться электронная ярмарка вакансий с организациями Лидского района. Соискатели работ в режиме реального времени смогут направить резюме, задать интересующие вопросы и получить консультацию по трудоустройству. Стратегический курс в отношениях Беларуси и Китая активизирует и работу между регионами нашей страны и провинциями КНР. Это подчеркнул наш посол в Китае Александр Червяков. Имеются соглашения и договоренности. Сейчас их важно наполнить практическим содержанием. Первый форум регионов двух стран начнется 1 июля в городе Ланчжоу. Кроме пленарного заседания, ожидается проведение трех тематических секций. Польские власти вновь добиваются от Германии репараций пострадавшим во Второй мировой войне полякам. Варшава требует ежегодных выплат в размере 2300 евро пострадавшим от нацистской оккупации. Исходя из количества ныне живущих поляков, которым могут полагаться данные выплаты, около 50 тысяч человек, общая сумма может достигнуть 300 миллионов евро в год.
3: Лидер ФМ. Погода.
4: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода. Ночью без осадков, днем временами дожди. Ветер ночью восточный слабый, днем юго-восточный, 2,7 с порывами до 9 метров в секунду. Вечером возможно усиление ветра порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью 19-20 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 31.
3: Лидер FM. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Вещи без присмотра – это потенциальная опасность. Если вы увидели сумку, пакет или другую ручную кладь в оживленном месте без хозяина, незамедлительно сообщите об этом в милицию по номеру 102. Будьте бдительны. Ваш звонок может отвести от беды очень многих. Стоп экстремизм.
2: Стрессы, проблемы, плохое настроение – все это не повод употреблять спиртное. Время не стоит на месте. Помните, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Подумайте о своем будущем и будущем своих близких. Скажем «Стоп, алкоголь».
3: Случился пожар? Запомните, что нужно делать. Позвоните по номеру 101 и сообщите, где и что горит. Отключите электроэнергию в помещении, выведите детей и пожилых людей за пределы квартиры, оповестите о пожаре соседей. Запомните, открывать окна запрещается, так как приток свежего воздуха способствует процессу горения. Не закрывайте входную дверь на ключ, не пользуйтесь лифтом, берегите себя.
4: Все свои 47 лет жизни я жил, как вздумается.
5: Внимание, найден пострадавший в кровати.
4: Я никого не слушал. Я много пил, не выпускал из рук сигарет. Семью потерял, ничего не добился. Даже друзей настоящих так и не нажил. А вот собутыльников всегда рядом было много. Кто же знал, что и жизнь закончу вот так, из-за вредных привычек. А вернуть уже ничего нельзя.
6: Не прожигай свою жизнь.
7: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата. Возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиакомпания.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Дневной сеанс.
1: Несмотря на то, что еще не вечер, кино никогда не поздно посмотреть, ну а тем более послушать, поиграть в нашем дневном сеансе. Отложите свои дела, приготовьте мобильные телефоны, будем угадывать знаменитый фильм по аудиоотрывку. Нужно будет на 9703 отправить название картины и получить за это подарок, если вы справите задачи первым. Набор ароматизаторов для автомобиля «Билспецгаз» сегодня достанется главному киноману. Фрагмент готов, я его запускаю, вы же отправляете смски с названием картины. Поехали.
2: Свободен.
3: К великому сожалению, месье, в моем сердце уже нет места.
2: Освободить не удастся.
3: Убедительный довод. Говорите, кого убить.
2: Сможете за 20 минут отвезти меня в аэропорт?
3: За 20 минут я и бутерброд успею доесть. Вперед.
1: Вот и все. А теперь варианты. Пишите.
0: Дневной сеанс.

видится. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности.

0: Время подводить итоги нашего киношного состязания. Есть победитель. Мы еще разочек послушаем отрывок из картины.
1: Свободен.
2: К великому сожалению, месье, в моем сердце уже нет места.
1: Освободить не удастся.
2: А, убедительный довод. Говорите, кого убить.
1: Сможете за 20 минут отвезти меня в аэропорт?
2: За 20 минут я и бутерброд успею доесть. Вперед!
0: Конечно же, сегодня загадан фильм под названием «Такси», причем третья часть. Сегодня нашим чемпионом стал участник. Номер телефона заканчивается на цифры 1274. Поздравляю, 1274. Вам аплодисменты, подарок, напомню, от Белспецгаз, набор ароматизаторов для автомобиля. Ждите смс, узнайте, как забрать свой приз.
3: Лидер FM. Дневной сеанс. Лови по будням в 14.15 на Лидер FM.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен.

0: Лидер FM. Реклама. Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
1: А вы знаете, чем занимается ваш ребенок в виртуальном мире? Обезопасьте своих детей от общения с сомнительными людьми и передачи им личной информации, а также от посещения запрещенных сайтов. Объясните, что защита их персональных данных является приоритетной. Контролируйте устройство своего ребенка и социальные сети. Научите детей безопасному пользованию сетью интернет.
2: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!
3: МЧС предупреждает, нахождение у воды в состоянии опьянения смертельно опасно. Не подвергайте риску собственную жизнь. Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата, возможность творчества и самореализации. Реализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиакомпания.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Как сообщает Белгидромет, завтра ожидается облачная погода, временами осадки, ветер юго-восточный от 2 до 9 метров в секунду. Ночью воздух прогреется до 21 градуса, а днем до 31.
1: Лидер ФМ. С нами день будет продуктивным.

0: Лидер FM. 3 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Планируете праздник или торжественное мероприятие? Ресторан «Панорама» – идеальное место для любого формата. Банкетный зал вместимостью до 60 гостей. Уют, стиль и индивидуальный подход к каждому мероприятию. Здесь можно отметить день рождения, юбилей или важную дату в кругу близких. Мы подберем меню под ваш бюджет и стиль торжества. Оформим зал, а вы получите безупречное обслуживание и атмосферу, которая запомнится надолго. Звоните, чтобы забронировать дату и обсудить меню. Телефон 8029-223-922. «Панорама» сделает ваше мероприятие незабываемым.
3: 15:01. Доброго дня всем слушателям. Замечательная погода, замечательного всем настроения пожелает Holy Flame. Оффенбах также в этом музыкальном часе. Филатов и Кэра «Среди счастливых людей». А еще мы поиграем, также выпуск новостей через несколько минут.
0: Ты слушаешь.

0: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. В Лиде в предстоящую субботу, 4 июля, пройдет очередная прямая телефонная линия. На вопросы жителей региона ответит первый заместитель председателя райисполкома Дмитрий Юрго. Обратиться можно будет с 9 до 12 часов. Номер телефона 60-42-40. В жаркую погоду риск возникновения острых кишечных инфекций возрастает. Особое внимание следует уделять мерам профилактики, рассказывает врач-эпидемиолог Лидского зонального центра гигиены и эпидемиологии Наталья Дуброва.
1: Соблюдайте правила личной гигиены. Мойте руки с мылом перед приготовлением и перед приемом пищи, после посещения туалета, игры с животными. Тщательно мойте руки после разделки сырого мяса и рыбы. Помните, кишечные инфекции – это болезни грязных рук. Для питья, приготовления пищи используйте кипяченую или бутилированную воду промышленного производства. Не приобретайте продукты питания в местах несанкционированной торговли. При покупке продуктов обращайте внимание на сроки годности, соблюдение температурных режимов хранения и реализации, рекомендуемой изготовителем, целостность упаковки. При приготовлении мясных изделий на гриле помните, что мясо обязательно должно быть свежим. Особое внимание необходимо обратить на степень готовности мясного изделия. Недожаренный шашлык может стать причиной кишечных инфекций. В жару избегайте приготовления салатов с добавлением майонеза или сметаны. Лучше отдать предпочтение свежим овощам и зелени.
0: Работники освода спасли тонувшего подростка на озере в Ветке, сообщили в Гомельском областном управлении МЧС. Инцидент случился вечером 29 июня. Подросток 2011 года рождения заплыл на расстояние 15 метров от берега и начал тонуть. На помощь пришли работники освода. Парня достали из воды, он не пострадал. Князь Монако Альбер II осудил преступный взрыв, произошедший в княжестве. Он назвал произошедшее шоком для всего моногасского сообщества. В результате взрыва посылки со взрывчаткой, произошедшего 29 июня у входа в жилой дом в Монако, пострадали 3 человека. Подозреваемый скрылся, его личность пока не установлена. Это беспрецедентное нападение в княжестве, которое считается очень безопасным.
2: Лидер ФМ. Погода.
0: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода. Ночью без осадков, днем временами дожди. Ветер ночью восточный слабый, днем юго-восточный, 2,7 с порывами до 9 метров в секунду. Вечером возможно усиление ветра порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью 19-20 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 31.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Deal Спецгаз.
3: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
4: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
2: Работаем даже по субботам.
3: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
2: Deal Спецгаз. Газ для вас.
5: Шум и холод вам мешает? Реал Пласт от них спасает. Компания Реал Пласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж. Возможна рассрочка до 24 месяцев.
6: Наш адрес: Дзержинского, 73.
5: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реал Пласт. Стиль и качество для вас.
7: Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
8: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белпай.
9: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли: ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата. Возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши. Лида Медиакомпания.
0: Реклама на Лидер FM.

0: Лидер FM. Дарим подарки.
1: А у нас еще одна игра, последняя на сегодняшний день. Будем разыгрывать что-то вкусное сегодня. Это ролл «Сливочная креветка» от суши-бара «Капибара» по адресу Лида, улица Советская, 23. Я озвучу вопрос. На 9703 нужно отправить верный ответ, справиться с задачей первым и получить этот замечательно вкусный подарок. Вопрос непростой. Какое полезное ископаемое дало название пасте карбонара? Откуда произошло оно? Вот это самое название 9703. Пишите.
0: Дарим

0: дарим подарки.
1: Подводим итоги. Сегодня довольно сложный вопрос был. Какое полезное ископаемое дало название пасти карбонара? Все вы знаете название такое. Ну и сегодня справился с задачей. Наш участник, номер телефона заканчивается на цифры 10-58. Это действительно уголь. По одной из версий блюда могли придумать угольщики карбонарии, которые уходили на несколько недель или месяцев в леса для заготовки древесного угля и с собой не брали продукты длительного хранения. А слово «уголь» по-итальянски «карбон». Так что сегодня поздравляю победителя. Как забрать подарок, ждите смс-ку, узнаете. Всем желаю удачи. Напомню, разыграли мы сегодня ролл «Сливочная креветка» от суши-бара «Капибара» по адресу Лида, улица Советская, 23.

0: Лидер FM. Реклама. Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
1: Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-61-65.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: 12-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость – 350 тысяч евро. Сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс МТС плюс 375-29-722-86-26. Все реквизиты и подробная информация на lidanews.by.
4: Часто из-за нашей беспечности страдают другие. Но ответ по всей строгости закона придется нести именно вам. Не забывайте, выжигание сухой растительности приводит к пожарам и гибели людей и животных. Наводите порядок на своем участке с умом.
5: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и Радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 80229-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество, которое радует.
0: Реклама на Лидер ФМ 54-70-75.

Как сообщает Белгидромет, завтра ожидается облачная погода, временами осадки, ветер юго-восточный от 2 до 9 метров в секунду. Ночью воздух прогреется до 21 градуса, а днем до 31.

0: Лидер FM. 4 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: «Лидский молочно-консервный комбинат» представляет вам новые яркие вкусы йогуртов «Мудрое утро». Сочный персик, экзотическое манго и полезный чернослив со злаками. Добавьте яркости в вашу жизнь, ведь каждая ложка йогурта – это не только невероятный вкус, но и заряд энергии на весь день. Йогурты «Мудрое утро» для тех, кто ценит вкус и здоровье.

0: Уверенно продавай выгодно в ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лида Парк».
1: Лидер FM. Новости.
2: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. В Минске состоялась церемония награждения лауреатов 4-го республиканского конкурса «Лидеры промышленности 2026». В этом году заявки на участие подали около 100 предприятий, представляющих широкий спектр отраслей промышленности. Финалистами конкурса в разных группах номинаций стали 50 предприятий. Среди лауреатов – государственное предприятие «Конус». Решением экспертного совета ему присужден диплом первой степени в номинации «Предприятие года. Лидер в области экспортной деятельности». Принимал награду директор предприятия Андрей Жамойда. В Лидском историко-художественном музее работает экспозиция «55-я весна». Она посвящена работам лидской художницы Лилии Гребень. Более 70 живописных и графических произведений, выполненных в различных техниках и жанрах, от натюрмортов до пейзажей, представлены на выставке. Ее название символично. Художница отметила 55-летие. Совет Международного союза конькобежцев допустил белорусов и россиян к участию в международных соревнованиях в сезоне 2026-27, но в нейтральном статусе. Команда будет участвовать без элементов государственного признания, и каждый ее член должен подчиняться изложенным условиям участия. Власти Латвии намерены к концу лета развернуть на всей протяженности границы с Белоруссией и Россией так называемую «стену дронов». Об этом заявил премьер-министр Балтийской республики Андрис Кулбергс. Европейский проект по созданию «стены дронов», являющийся общей инициативой Германии, Польши, Финляндии и стран Балтии, направлен на развертывание на восточном фланге Европы многослойной системы и средств мониторинга и автоматизированных систем защиты от БПЛА.
1: Лидер ФМ. Погода.
2: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода. Ночью без осадков, днем временами дожди. Ветер ночью восточный слабый, днем юго-восточный, 2,7 с порывами до 9 метров в секунду. Вечером возможно усиление ветра порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью 19-20 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 31.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Турагентство «Отдых и туризм». Круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся, улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна.
2: Шум и холод вам мешает? Реал Пласт от них спасает. Компания Реал Пласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж. Возможна рассрочка до 24 месяцев.
3: Наш адрес: Дзержинского, 73.
2: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реал Пласт. Стиль и качество для вас.
4: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
5: Беречь детенышей – инстинкт, заложенный природой. Он сохранился у животных и теряет значимость у людей. МЧС напоминает: забота о детях – это закон жизни. Родители, не оставляйте детей без присмотра.
6: Их нежные руки, ласковый взгляд, доброе слово. Что может быть дороже? Забота о людях пожилого возраста лежит на каждом человеке. Берегите родителей, пока они рядом.
7: Достоверно. Оперативно.
8: Качественно. С любовью.
7: С Лидской газетой.
8: Поспеши подписаться на любимое издание.
7: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Победы и поражения, взлеты и падения, чемпионаты мира и первенство района, цифры, люди, факты. Все это в «Тайм-аут» на «Лидер FM 6+.»
1: Всем привет! Это программа о спорте «Тайм-аут» и с вами я, Настя Корнила. Итак, стартуем!
0: Первый тайм.
1: Футбольный клуб «Лида» на выезде обыграл «Молодечно». Матч 13-го тура чемпионата страны в первой лиге состоялся в минувшую субботу и завершился со счетом 2-0 в пользу нашей команды. Голами отметились Альфред Мазурич и Алексей Чернодаров. В турнирной таблице «Лида» занимает 6-е место, лидирует «Слуцк».
0: Второй тайм.
1: Столица в 7-й раз стала чемпионом Беларуси по мини-футболу. В 4-м поединке золотой серии в Оршанском спорткомплексе «Олимпия» минская команда обыграла «Витен» с результатом 7-5 и выиграла серию со счетом 3-1. В двух стартовых встречах соперники обменялись домашними победами в сериях послематчевых пенальти. В 3-м поединке, состоявшемся в минском спорткомплексе «Уручье», хозяева обыграли оршанцев с сухим счетом 3-0. На прошлой неделе ВРЗ впервые стал обладателем бронзовых наград национальных. Национального первенства, одолев в серии за 3-е место земляков из БЧ 2-1.
0: Овертайм.
1: Пловчиха из Нидерландов Марит Стенберген установила новое мировое достижение на дистанции 100 метров вольным стилем. Женский рекорд мира на королевской дистанции пал на международном турнире в Риме. Стенберген проплыла 100-метровку за 51,68 секунды и на 0,03 секунды улучшила прежнее достижение в истории, которое в 2017 году показала Сара Шострем из Швеции. Марит Стенберген, 26 лет. Нидерландская пловчиха является многократной чемпионкой мира и Европы.
0: Победы и поражения, взлеты и падения, чемпионаты мира и первенство района, цифры, люди, факты. Все это в «Тайм-аут» на «Лидер FM».

0: Мастер Климова Ольга приглашает на перманентный макияж. Брови, губы, заполнение межресничного пространства, удаление некачественного татуажа. Только до конца лета в PM House вы получаете вторую зону перманентного макияжа в подарок. Себя не находят, себя создают. Запись в Инстаграм и по телефону +375 44 55 24 754.
1: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
2: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
3: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
1: Работаем даже по субботам.
2: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
1: Белспецгаз. Газ для вас.
4: Вы уже готовы к дачному сезону? Нет? Гипермаркет Билд поможет, потому что у нас есть все. Объявляем жаркие скидки на товары для вашего сада и огорода. Покупая выгодно все, от мангала до садовой техники. Ждем всех в гипермаркете Билд по адресу. Город Лида, улица Качина, 29, корпус 3. Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет. 12-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость – 350 тысяч евро. Сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс МТС. +375 29 722 86 26. Все реквизиты и подробная информация на lidanews.by.
5: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
4: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер.ФМ, твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
6: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение. В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте. Отличные цены. Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет. Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Хотите увидеть лучшее решение для вашего дома в одном месте? Двери компании «Уют» всегда открыты по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки проверенных производителей из различных материалов. Квалифицированные монтажные бригады с большим опытом работы порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Окна и двери из профилей ПВХ и алюминия, рольшторы и жалюзи, реечные перегородки и декоративные рейки, эксклюзивные тихие стены из водостойкого текстиля и шумоизолирующие мембраны. Звоните прямо сейчас по телефону 8029-664-88-52. Уют, когда дом дарит гармонию и тепло.
2: Как сообщает Белгидромет, завтра ожидается облачная погода, временами осадки, ветер юго-восточный от 2 до 9 метров в секунду. Ночью воздух прогреется до 21 градуса, а днем до 31.
3: Лидер FM.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 5 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Планируете праздник или торжественное мероприятие? Ресторан «Панорама» – идеальное место для любого формата. Банкетный зал вместимостью до 60 гостей. Уют, стиль и индивидуальный подход к каждому мероприятию. Здесь можно отметить день рождения, юбилей или важную дату в кругу близких. Мы подберем меню под ваш бюджет и стиль торжества. Оформим зал, а вы получите безупречное обслуживание и атмосферу, которая запомнится надолго. Звоните, чтобы забронировать дату и обсудить меню. Телефон 8029 22 39 22. Панорама сделает ваше мероприятие.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь в компании. Для вас выгодные комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланчесы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Суши не в Лиде. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: Здравствуйте. В эфире Анастасия Коронила. Вице-премьер Беларуси Наталья Петкевич в ходе выступления на заседании экономического совета СНГ, которое состоялось в Москве, выдвинула ряд предложений по развитию содружества. В частности, она предложила присвоить Лиде статус первой туристической столицы СНГ, отметив, что это интересный и знаковый город, который станет точкой притяжения для туристов. Лидские электросети информируют об отключении электроэнергии 1 июля. С 9 до 12 часов в городе Лиде по улице Советской, дома 21, 21А, 23, 25. С 9.00 до 16.00 в населенном пункте Огородники по улице Гагарина, Гончарский сельсовет, Далекие по улице Старой, в связи с ремонтом линии электропередачи. Юань подорожал, российский рубль и доллар подешевели на торгах 30 июня. Информация размещена на сайте валютно-фондовой биржи. Доллар стоит 2 рубля 90 копеек. Курс юаня составил 4 рубля 29 копеек за 10 юаней. Российского рубля 3 рубля 74 копейки за 100 российских рублей. Из-за утечки опасного вещества на предприятии в Нидерландах пострадали 14 человек. Причиной выброса стала аккумуляторная батарея вилочного погрузчика, которая выкипела. Это было обнаружено после того, как у нескольких сотрудников возникли проблемы со здоровьем. На предприятии проведены замеры для выяснения, какое именно вещество было выброшено в атмосферу. Пока нет ясности относительно природы этого вещества.
3: Лидер ФМ. Погода.
4: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода. Ночью без осадков, днем временами дожди. Ветер ночью восточный слабый, днем юго-восточный, 2,7 с порывами до 9 метров в секунду. Вечером возможно усиление ветра порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью 19-20 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 31.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард Беларусьбанка» и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-186-76-76.
2: Открытое акционерное общество «Лида Хлебопродукт» приглашает выпускников 2026 для заключения целевого договора в Гродненский государственный аграрный университет по специальностям ветеринарная медицина, производство продукции животного происхождения. Обращаться в отдел кадров, улица Булата, 1. Контакты 652505 плюс 375 44 754 87 05.

0: Приглашаем Вита Свет. Маникюр и педикюр любой сложности. Консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в центре подологии и эстетики Вита Свет. Лида, проспект Победы, 29.
1: Иногда хочется просто выдохнуть и провести вечер в правильной атмосфере. Бильярд Connect – пространство для тех, кто ценит стильный отдых и хорошую компанию. Профессиональные бильярдные столы 12 и 10 футов, 7 пулов по 9 футов и уютная вип-зона, бар, кухня и PlayStation. Все для вашего комфорта. Бильярд Connect. Мицкевича 16. Откройте для себя вечер, который запомнится.
2: Сертифицированный мастер Климова Ольга приглашает на перманентный макияж. Брови, губы, заполнение межресничного пространства, удаление некачественного татуажа. Только до конца лета в PM House вы получаете вторую зону перманентного макияжа в подарок. Себя не находят, себя создают. Запись в Инстаграм и по телефону плюс 375 44 55 24 754.
3: Спортмастере цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией по длинности товара. Подробности по телефону 8 801 147 77 и на сайте Sportmaster Buy. Акция действует по 31 июля 2026 года.
0: Лидский отдел охраны проводит отбор для прохождения службы на должности милиционер. Достойная заработная плата, альтернатива прохождения срочной службы, возможность получения арендного жилья. На рабочей должности требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры ОПС. Обращаться по телефонам 549501 543605 543277. Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.
4: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Партнер программы «Поехали». Производитель фасадных термопанелей «Лиобел».
1: «Лиобел» – это идеальное решение для вашего дома.
2: Наши долговечные и стильные фасадные термопанели помогут сэкономить до 40% на материалах и отоплении вашего дома.
1: Срок службы от 10 лет.
2: Оставьте заявку на сайте liobel.by и получите бесплатный расчет.
1: Заявки принимаются без выходных.
2: Справки по телефону 8029-787-27-82.
1: Работаем по всей Беларуси.
2: «Лиобел» – шаг к вашему комфорту.
3: Лидер FM. Поехали. 6+.
2: Всем привет! На трассе Р-83, ведущей к Беловежской пуще, появилось еще одно новшество. Брест-Автодор установил здесь проекционный пешеходный переход. Благодаря инновационной технологии линии и знаки дублируются на проезжую часть и с помощью светодиодных проекторов. Это повышает безопасность в темноте и сложных погодных условиях, создавая яркое и нестираемое изображение. Напомним, ранее на этой же трассе сотрудники предприятия сделали музыкальную дорогу. С помощью пластика холодного нанесения создали поющую трассу. Ну а песня, которая звучит, конечно же, «Беловежская пуща» в исполнении группы «Песняры». Дорожники отметили, что для повышения безопасности планомерно продолжают работать по созданию разметки на пешеходных переходах с помощью пластика холодного нанесения. Такой метод позволяет увеличить срок эксплуатации обозначений. Я же всем желаю хорошей дороги, соблюдайте правила дорожного движения.
3: Ты слушай.

0: поцелуй. Новый хит представляет S2 Lidrim Service.
1: Команда профессионалов Lidrim Service выполнит любой ремонт вашего автомобиля. Lidrim Service – это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Lidrim Service» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я устала выбирать.
2: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
1: Люблю тебя. Пойдем скорее.
2: Начните свою историю сегодня в 7 карат. Срок проведения акции 30 июня 2026. Подробности на сайте 7карат.рф или по телефону +375 29 689 77 78.
3: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон «Молодежный», улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАВ. «Кронекс». Мы ценим качество и предлагаем его вам.
2: Эксклюзив, стиль, надежность. Альта-гамма, салон керамической плитки с мировыми брендами и экспертной консультацией. Ждем вас по адресу: улица Александра Невского, 76. Ваш интерьер, ваш статус. Дилерский центр автомобилей марки «ГАЗ» приглашает на сервисное обслуживание автомобилей «ГАЗ», «УАЗ», «ПАЗ», автобусов и микроавтобусов. Ремонт двигателей, коробки передач, автоэлектрика, оригинальные запчасти, продажа новых автомобилей марки «ГАЗ» и спецтехники. Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-605-2000 или короткий номер 7879.
1: Внимание! Новый магазин электротранспорта предлагает полный ассортимент самокатов, велосипедов, скутеров с гарантией. Водительские права не требуются. Тест-драйв перед покупкой. Стань мобильным с магазином электротранспорта по адресу: деревня Огородники, территория строительного магазина «Билдер».

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
0: Вы уже готовы к дачному сезону? Нет? Гипермаркет «Билд» поможет, потому что у нас есть все. Объявляем жаркие скидки на товары для вашего сада и огорода. Покупай выгодно все, от мангала до садовой техники. Ждем всех в гипермаркете «Билд» по адресу. Город Лида, улица Качина, 29, корпус 3.
2: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение. В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте. Отличные цены. Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет. Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

Как сообщает Белгидромет, завтра ожидается облачная погода, временами осадки, ветер юго-восточный от 2 до 9 метров в секунду. Ночью воздух прогреется до 21 градуса, а днем до 31 градуса.

0: Лидер FM. 6 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.

0: новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Еще один шаг для продвижения промышленного туризма в регионе. В Лиде состоялось открытие информационного центра и фирменного магазина предприятия «Лидское пиво». На мероприятии по случаю открытия нового объекта присутствовали представители местной власти. Председатель Лидского райисполкома Александр Версоцкий отметил, что реализация подобных проектов – еще один шаг в развитии туристической инфраструктуры города. Новый комплекс создан для повышения качества обслуживания гостей музея Лидского бровара, который ежегодно посещают около 40 тысяч человек из разных регионов Беларуси и зарубежных стран. Вход в лес запрещен. В Лидском районе эта мера принята в связи с установившейся высокой степенью пожарной опасности. В период действия полного запрета вход в лес строго запрещен, даже за грибами и ягодами. Нарушителям грозит штраф до 12 базовых величин. Если же действия приведут к пожару и повлекут повреждения или уничтожение леса, либо торфяников, штраф увеличивается до 30 базовых величин. Следить за ситуацией в лесах можно на сайте Минлесхоза. Интерактивная карта запретов и ограничений на посещение лесов постоянно обновляется. За минувшие сутки в Лидском районе зарегистрировано одно ДТП. Никто из людей не пострадал. Подробнее о ситуации на дорогах рассказывает инспектор отдела ГАИ Александр Тарудь.
2: Сотрудниками отдела госавтоинспекции Лидского РОВД было выявлено и пресечено 100 фактов нарушений требований правил дорожного движения водителями транспортных средств, из которых 3 водителя управляли транспортным средством, не имея права управления. 15 водителей проигнорировали использование ремня безопасности. 6 водителей перевозили ребенка без использования детского удерживающего устройства. 1 водитель не предоставил преимущество движения пешеходам, переходившим проезжую часть дороги по пешеходному переходу. 12 водителей нарушили правила остановки и стоянки. 37 водителей управляли транспортным средством, в отношении которого не выдано разрешение на допуск к участию в дорожном движении. 17 водителей во время управления транспортным средством пользовались мобильным телефоном с помощью рук. Из общего количества нарушений 5 нарушений было выявлено со стороны водителей мотоциклов. Уязвимые участники дорожного движения также не остались без внимания сотрудников госавтоинспекции. Так, за минувшие сутки 2 пешехода нарушили требования правил дорожного движения.
1: А теперь новости для тех, кто хочет продать свой автомобиль, но не хочет головной боли. Теперь сдать автомобиль на комиссию в Лиде можно в автохаус ТЦ Авто. Работая с ТЦ Авто, вы получаете полный цикл продажи без вашего участия. Реклама, звонки, показы и сопровождение сделки. Максимум сервиса, минимум ваших хлопот.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода. Ночью без осадков, днем временами дожди. Ветер ночью восточный слабый, днем юго-восточный, 2,7 с порывами до 9 метров в секунду. Вечером возможно усиление ветра порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью 19-20 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 31.
0: Лидер FM. Наша музыка.

0: Открытое акционерное общество «Лида Хлебопродукт» приглашает выпускников 2026 для заключения целевого договора в Гродненский государственный аграрный университет по специальностям ветеринарная медицина, производство продукции животного происхождения. Обращаться в отдел кадров, улица Булата, 1. Контакты 65-25-05 плюс 375-44-754-87-05.
1: Я не успел купить стройматериалы! Не успел! Не успел купить!
2: Спи, дорогой! С утра зайдешь на сайт иголенька.бай, выберешь и закажешь.
1: Иголенька.бай. Иголенька.бай. Иголенька.бай.
3: Шум и холод вам мешает? Реал Пласт от них спасает. Компания Реал Пласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж, возможна рассрочка до 24 месяцев.
4: Наш адрес: Дзержинского, 73.
3: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реал Пласт. Стиль и качество для вас.
5: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард» Беларусьбанка и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
6: Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-61-65.
7: Алло, пап, ты где? А Гриша пошел рыбачить как взрослый, и теперь его нигде нет. Вон его ботинок в речке плавает.
8: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
9: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: тебе понравится. 6+.
1: Всем привет! Финский художник создает гигантские произведения искусства, которые живут всего несколько дней. Его холсты – лед, пустыни и горы. Вместо красок он использует мел, уголь и натуральные пигменты, которые не вредят природе. В качестве кисти – собственные руки и подручные инструменты. Работает быстро в экстремальных условиях, на арктическом льду, посреди пустыни или на скалистых склонах. Увидеть результат во всей красе можно только с высоты. С земли его картины выглядят как хаотичный набор линий и пятен, но стоит поднять дрон, и открываются гигантские портреты, абстрактные узоры или символические композиции, которые растягиваются на десятки метров. Дождь, ветер, прилив или просто время стирают эти картины за пару дней. И в этом по замыслу художника главная ценность. Искусство не обязано быть вечным, чтобы быть прекрасным. Он не борется с природой, а сотрудничает с ней, зная, что скоро от его работы не останется и следа. Но посмотреть их можно, конечно, во всемирной паутине. Всем хороших новостей! Новостей.
0: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Вы уже готовы к дачному сезону? Нет? Гипермаркет Билд поможет, потому что у нас есть все. Объявляем жаркие скидки на товары для вашего сада и огорода. Покупая выгодно все, от мангала до садовой техники. Ждем всех в гипермаркете Билд по адресу. Город Лида, улица Качина, 29, корпус 3.
2: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Билд Спецгаз.
3: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
4: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
2: Работаем даже по субботам.
3: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
2: Билд Спецгаз. Газ для вас.
1: 12-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость 350 тысяч евро. Сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс МТС плюс 375-29-722-86-26. Все реквизиты и подробная информация на lidanews.by.
5: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
6: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
5: Не ври! Мам, ты где?
7: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
8: Так, потерял работу, деньги на исходе. Кажется, придется идти в банк за кредитом, да под проценты.
9: Есть другое решение. Банк вакансий. Доход без всяких процентов. Онлайн, без очередей и в любое удобное для вас время. Найти работу просто. Запоминай. gsz.gov.by.
1: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, Твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: СТО «Просто фиксики». Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним. Масло, фильтры, подвеска, сварка. Все сделаем на отлично. Бонус. Компьютерная диагностика и диагностика подвески бесплатно. Что бы ты ни гадал, что там еще поскрипывает. Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных. СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
0: Как сообщает Белгидромет, завтра ожидается облачная погода, временами осадки, ветер юго-восточный от 2 до 9 метров в секунду. Ночью воздух прогреется до 21 градуса, а днем до 31 градуса.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% на родные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 7 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Добро пожаловать в мир натурального молока и свежих молочных продуктов от Мелида. Свежее молоко и сливки сделают ваш кофе мягче, а утро бодрее. Творог и сметана – отличное сочетание для нежнейших сырников. Масло придаст вашим кашам насыщенный сливочный вкус, а кефир и ряженка превратят завтраки в маленький праздник. Мелида. Попробуйте заботу на вкус.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель-Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель-Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель-Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель-Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. В Лиде в предстоящую субботу, 4 июля, пройдет очередная прямая телефонная линия. На вопросы жителей региона ответит первый заместитель председателя райисполкома Дмитрий Юрго. Обратиться можно будет с 9 до 12 часов. Номер телефона 60-42-40. Управлением образования райисполкома совместно с заинтересованными на базе торгового центра «Лидопарк» организован консультационный пункт психологической помощи для детей, подростков и взрослых. Он уже принял первых посетителей. Опытные психологи готовы выслушать и помочь. Время работы – вторник-четверг с 16 до 18 часов, суббота с 12 до 16. В жаркую погоду риск возникновения острых кишечных инфекций возрастает. Особое внимание следует уделять мерам профилактики, рассказывает врач-эпидемиолог Лидского зонального центра гигиены и эпидемиологии Наталья Дуброва.
4: Соблюдайте правила личной гигиены. Мойте руки с мылом перед приготовлением и перед приемом пищи, после посещения туалета, игры с животными. Тщательно мойте руки после разделки сырого мяса и рыбы. Помните, кишечные инфекции – это болезни грязных рук. Для питья, приготовления пищи используйте кипяченую или бутилированную воду промышленного производства. Не приобретайте продукты питания в местах несанкционированной торговли. При покупке продуктов обращайте внимание на сроки годности, соблюдение температурных режимов хранения и реализации, рекомендуемые изготовителем, целостность упаковки. При приготовлении мясных изделий на гриле помните, что мясо обязательно должно быть свежим. Особое внимание необходимо обратить на степень готовности мясного изделия. Недожаренный шашлык может стать причиной кишечных инфекций. В жару избегайте приготовления салатов с добавлением майонеза или сметаны. Лучше отдать предпочтение свежим овощам и зелени.
3: Ярко, зрелищно и весело отпраздновали в Лиде День молодежи и студенчества. Традиционно этой дате в нашем городе приурочен фестиваль молодежных субкультур «Молодежная волна». В этом году мероприятие объединило на одной сцене сотни талантливых и креативных ребят, которые делились своим творчеством. Также организаторы подготовили различные площадки. На протяжении праздника работали аттракционы, фотозоны, фудкорты, ремесленные ряды.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода. Ночью без осадков, днем временами дожди. Ветер ночью восточный слабый, днем юго-восточный, 2,7 с порывами до 9 метров в секунду. Вечером возможно усиление ветра порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью 19-20 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 31.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Открытое акционерное общество «Лида Хлебопродукт» приглашает выпускников 2026 для заключения целевого договора в Гродненский государственный аграрный университет по специальностям ветеринарная медицина, производство продукции животного происхождения. Обращаться в отдел кадров, улица Булата, 1. Контакты 65-25-05 +375-44-754-87-05.
3: Спортмастере цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8-800-1-147-77 и на сайте sportmaster.by. Акция действует по 31 июля 2026 года.
2: Организация на постоянную работу требуется начальник отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
4: Погоня за дешевыми брендами и нереальными скидками делает вас уязвимее. Покупка товаров через непроверенные интернет-страницы, торговля криптовалютой, поиск стоковых и конфискованных товаров. И вы на крючке у злоумышленников. Мошенники шантажом заставят вас перечислить огромные суммы денег, утверждая, что вы спонсируете терроризм или другие противоправные деяния. Не дайте себя обмануть. Будьте бдительны. Не заходите по ссылкам, в которых не уверены. Не перечисляйте деньги неизвестным продавцам. Не вступайте в разговор или переписку с сомнительными людьми. Не попадайтесь на крючок. Берегите себя.
2: Уважаемые жители Лиды и Лидского района, Лидское ЖКХ напоминает, не забывайте ежемесячно до 25 числа оплачивать жилищно-коммунальные услуги.
5: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июне.
6: Внимание! МЧС напоминает. Во время сильной грозы и шквалистого ветра необходимо укрыться в здании или автомобиле. Ни в коем случае нельзя прятаться под одиноко стоящими деревьями, ветхими навесами и зонтами с металлическими деталями. Если рядом укрытия нет, необходимо отключить мобильный телефон, присесть, обхватить колени руками, прижать к ним голову и стараться не двигаться. Берегите себя. Соблюдайте правила безопасности.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +3 529 689 77 78.
4: Золотой хит. На Лидер FM.

0: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белпай.
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
2: Апранайся, одень и обуток мясцовых вытворцев. Готуй из мясцовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уласную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
3: МЧС предупреждает: купание и отдых на необорудованных диких пляжах опасны для жизни. Всегда выбирайте только специально подготовленные и разрешенные для купания территории.
4: Достоверно.
5: Оперативно.
3: Качественно. С любовью.
5: С Слицкой газетой.
3: Поспеши подписаться на любимое издание.
4: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
6: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

Как сообщает Белгидромет, завтра ожидается облачная погода, временами осадки, ветер юго-восточный от 2 до 9 метров в секунду. Ночью воздух прогреется до 21 градуса, а днем до 31 градуса.

0: Лидер FM. 8 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.

0: Покупай уверенно, продавай выгодно в ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лида Парк».
1: Лидер FM. Новости.
2: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. В Минске состоялась церемония награждения лауреатов 4-го республиканского конкурса «Лидеры промышленности-2026». В этом году заявки на участие подали около 100 предприятий, представляющих широкий спектр отраслей промышленности. Финалистами конкурса в разных группах номинаций стали 50 предприятий. Среди лауреатов – государственное предприятие «Конус». Решением экспертного совета ему присужден диплом первой степени в номинации «Предприятие года. Лидер в области экспортной деятельности». Принимал награду директор предприятия Андрей Жамойда. ЛИДА готовится отметить День независимости Республики Беларусь. 3 июля жители и гостей города ждут праздничные мероприятия. Стартуют они в 12 часов митингом у кургана Бессмертия. В 13:00 на Дожиночной площади начнется торжественная программа. Концертные выступления продлятся до позднего вечера. В 22:55 состоится республиканская акция «Споем гимн вместе», а после небо над городом окрасит праздничный фейерверк. В 23:05 начнется мини-дискотека. На протяжении дня будут работать различные тематические и развлекательные площадки у Дворца культуры и на улице митрополита Филарета. В Лидском историко-художественном музее работает экспозиция «55-я весна». Она посвящена работам лидской художницы Лилии Гребень. Более 70 живописных и графических произведений, выполненных в различных техниках и жанрах, от натюрмортов до пейзажей, представлены на выставке. Ее название символично. Художница отметила 55-летие. Отделом содействия занятости 7 июля с 10 до 12 часов на сайте evacancy.by будет проводиться электронная ярмарка вакансий с организациями Лидского района. Соискатели работ в режиме реального времени смогут направить резюме, задать интересующие вопросы и получить консультацию по трудоустройству.
1: Лидер ФМ. Погода.
2: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода. Ночью без осадков, днем временами дожди. Ветер ночью восточный слабый, днем юго-восточный, 2,7 с порывами до 9 метров в секунду. Вечером возможно усиление ветра порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью 19-20 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 31.
3: Not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life.

Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

0: всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда, в любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное — их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам,

И нам не нужен глушитель, но не работают сети. Хмурый февраль на репите, а я все жду тебя в